Случа нокдаун по паси. Доме болой на аси. Мана га нервате мия. Мана га джелозия.